Его, аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть, имени Твоего ради потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа, от стражи утренние до ночи, от стражи утренняя, да уповает Израиль на Господа, яко у Господа милости многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене, аще не смиренно мудрствовах, но вознесок душу мою, яко отдаенное на матерь свою, так воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господи, и обещайся Богу Яковлю, аще вниз.

престоле Твоем, яко избра Господь Сиона, изволи и в жилище себе, сей покой мой век века, здесь вселюся, яко изволи.

моя, сеть что добро или что красно, но еже жить и братьев купе, яко мира на главе, сходящее на броду, броду Аароню,

моя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, Владыка Господи Иисусе Христе.

Бога. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие во храме Господни, во дворе к дому Бога нашего. В нощах воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, сотворивый небо и землю.

Боже, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица.

бедного, недостойного Твоего человеколюбия и достойно всякого мучения и гиенны и муки, и не ради множества таликих моих согрешений множеству подложишь и избавителю мук, но помилуй мя, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением, и ими же

Господи, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро.

всеми боги, вся елико восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ твоих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе.

Достояние, достояние Израилю, людям своим. Господи, имя Твое век, и память Твоя в роды роду. Яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих,

Доме Левиим, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедуй.

сотворшему чудеса веле единому, яко век милость Его, сотворшему небеса разумом, яко век милость Его, утвердившему землю на водах, яко век милость Его, сотворшему

Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милость Его, изведшему Израиля от среды их, яко век милость Его, рукою крепкою и мышцею высокою, яко век милость Его, раздельшему черму

Его в море черное, яко век милость Его. Проведшим люди своя в пустыне, яко век милость Его. Поразившему цари велия, яко век милость Его.

его, и давшему землю их достояние, яко век милость его, достояние Израилю рабу своему, яко век милость его.

яко век милость Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милость Его. Исповедайтеся Богу Небесному, яко век милость Его.

Слове всех песней и ведшей нас о пении, воспойте нам от песней сионских, как о воспоем песнь Господню на земли чуждей. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще

Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангела воспою. Яко услышал еси вся глаголы уст моих, поклонюся ко храму святому Твоему и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей. Яко возвеличил еси над всем имя Твое святое, вон же ощади.

уст твоих, и да воспоют в пути Господних, яко велие слава Господня, яко высок Господь и смиренное презирает, и высокое издалече весть, аще пойду посреди скорби живишимя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси, познал мя еси, Ты познал еси седание мое, восстание мое,

видел еси, яко несть льстиво языцы моем. Все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя. Ты создал еси мя и положил еси на мне руку Твою. Удивися, разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему. Камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу. Аще взыду на небо, Ты тамо еси, аще сниду в ад, тамо еси, аще возьму

власти моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ия, так и свет ия, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси чрева матери моей я. Исповемся Тебе.

Тебе юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанное мое видести очи твои, и в книзе твоей все напишутся, в однех созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи твои Боже, зело утвердишеся владычестве их, и зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есмь с тобою, аще избиешь и грех.

совершенною ненавистью возненавидих я во враги бышами, искуси мя, Боже, и увежь сердце мое.

сердце, весь день ополчах убрани, и застриша язык свой, яко змеим, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных измимя, и же помыслиша за пяти стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже крепяша сеть ногам моима, пристези соблазны положишами, рех Господи ви, Бог мой си ты,

огненная, не сложишься во страстях и не постоят. Муж язычен не исправится на земли, мужа неправедно, злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим. Обаче праведни исповедятся имени Твоему и вселятся праве с лицем Твоим.

Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь!

услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли, проседися на земли, расточишася кости их приаде, яко к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, юже составишами, и от соблазн, делающих беззаконие, падут вам режу свою грешницы, един есть мас, донде же приду.

печаль мою пред Ним возвещу, внегда исчезать от меня духу моему, и Ты познал, еси стези моя, на пути сем по нему же хождах с крыша сеть мне, смотрях одесную во взглядах и небес знай мне, погиби бегство от меня, не изыскай душу мою, возва к Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых. Вон ми молению моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишася, паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву.